Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

0: Нес начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Опять забыла корицу.
1: Все пропало.
0: Не быть нам с тобой миллиардершами.
1: Мы шли к богатым людям, но богатые люди унесли нас обратно.
0: Все сами, это называется. Все сами, все своим трудом.
1: Ну, как вы понимаете, на нас надежд особо много нету, потому что даже корицу мы для себя забыли. Но вы, пожалуйста, не забывайте.
0: Ну что, сегодня четверг, да, на самом деле 15 октября. И давайте утро проведем вместе. Вместе проснемся, давайте.
1: Давайте вместе просыпаться, заряжаться хорошим настроением, слушать классную музыку, получать много активности, призов и подарков. И все это для вас на Радио НС.
0: Да, ну а мы начинаем. Всем доброе утро.
2: Шоу «Бэш» на Радио НС.

0: Начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, которая дает возможность нам всем проголосовать за те или иные треки, которые мы слушаем в этой рубрике.
1: А поэтому добро пожаловать в наш телеграм-канал Радио НС. Если вы еще не подписались, сделайте это обязательно, потому что там можно будет и скачать песню, и поучаствовать в голосовалке, оставить свой голос за или против.
0: Мы тут одна команда.
1: Конечно. И вообще, на самом деле, все зависит только от вас и от ваших голосов.
0: Да, что сегодня слушаем?
1: Сегодня мы послушаем трек, который называется Lose Control. Это DNS. Ой, компьютер мой. DNS и DJ Case. Мне кажется, трек должен так бодренько зайти в наш эфир. Но опять-таки повторюсь, что все зависит только от вас.
0: Ну что, давайте послушаем прямо сейчас в эфире Радио НС.

0: легкий трек с качественными битами и с приятным голосом. Мне кажется, он просто обязан быть в нашем эфире утреннего шоу «Беш» на Радио НС, поэтому голосуйте, ребятки, в телеграм-канале Радио НС, переходите, подписывайтесь и знайте, что даже если вам не понравилось, все равно нужно обязательно оставить свой голос.
1: Да, ну а в конце месяца мы с вами как раз-таки узнаем, попал этот трек в наш плейлист или же нет. Ну а мы продолжаем с удовольствием утреннее шоу «Беш» на Радио НС, и впереди я, друзья, вам расскажу, почему стиральная машина обещает закончить стирку через 5 минут, а потом показывает 10.
0: О, боже!
1: Вот реально, жиза, есть такое?
0: Конечно!
1: Вот буквально на днях я столкнулась с этой ситуацией.
2: «Беш» на Радио НС.

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу.
2: Давай.
3: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, почему стиральная машина обещает закончить стирку через 5 минут, а показывает целых 10.
1: Почему?
0: И она не издевается. Просто время на дисплее всегда примерное. Если белье сбилось, значит, в один ком, машина пытается распределить его равномерно перед отжимом. Если вода медленно, ну, в общем, если вещи там скомкались, он начинает его распределять.
1: Такая автоматическая рука в барабан такая залазит.
0: Да. А если вода медленно набирается или сливается, стирка тоже затягивается. Небольшие скачки времени – это нормально, говорят эксперты, но если машина постоянно зависает на отжиме или выдает ошибку, стоит проверить фильтр или слив. Это как, знаете, это как история с бывшим. Стиралка такая, последние 5 минут, и бывший такой, последние 5 минут разговора. Оба, в принципе, тянут драму, но только один, хотя бы один, только белье доводит до конца.
1: Ты знаешь, мне кажется, во всем виноваты вообще фиксики. Вот, что фиксики в голове бывших вот в этих вот... В непонятных железяках. Ну что в стиральной машинке?
0: Да.
3: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И сегодня уже 15 октября. Представляете, четверг. И ловите гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете обнаружить, что спорный вопрос решается гораздо проще, чем казалось. Иногда достаточно перестать искать сложный выход.
1: Тельцы, удачный разговор поможет договориться о более выгодных условиях. Не стесняйтесь уточнять детали, прежде чем принимать решение.
2: Близнецы, кто-то обратится к вам с вопросом, на который вы давно знаете ответ. Ваш опыт пригодится именно тогда, когда он нужен другому человеку.
1: Раки, сегодня хороший повод пересмотреть планы на ближайшие дни и оставить в них место для себя. Не обязательно проводить каждую свободную минуту с пользой.
2: Львы, ваша идея может заинтересовать человека, от которого вы не ожидали поддержки. Не отказывайтесь от нее только потому, что раньше не находили единомышленников.
1: Девы, сегодня вы тоже можете открыть для себя новое направление в занятии, которое давно вас привлекало. Начните с интереса, а не с попытки сразу добиться результата.
2: Весы, небольшая любезность со стороны незнакомого человека сделает день приятнее. Иногда хорошее настроение, отношения, вернее, не требует особого повода.
1: Скорпионы, сегодня вы можете поставить точку в обсуждении, которое ходит по кругу. Четко обозначенная позиция избавит от необходимости возвращаться к одному и тому же.
2: Стрельцы, четверг подходит для решения вопроса, связанного с поездкой или предстоящим мероприятием. Чем раньше определитесь с организационными деталями, тем больше останется времени на приятное. Часть.
1: Козероги, сегодня вы можете получить интересное предложение о сотрудничестве. Не оценивайте его только по первому впечатлению. Сначала выясните, что именно от вас потребуется.
2: Водолеи, кто-то поделится с вами увлечением, о котором вы прежде ничего не знали. Возможно, вы откроете для себя занятие, которое захочется попробовать самостоятельно.
1: Рыбы, сегодня удастся спокойно разобраться с личным вопросом, который вы не хотели обсуждать при посторонних. Вы сами выберете, кому и сколько рассказывать.
0: Астрология без гарантий.

0: Казахстан. Следим за эстафетой вместе с Радио НС.
1: Друзья, хочется напомнить, что с 13 по 16 октября в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан» проходит масштабная РОД-эстафета.
2: Маршрут протяженностью около 1800 километров стартовал в Акмолинской области и проходит через Павлодарскую область, область Абай и Восточно-Казахстанскую область. Финиш самой эстафеты уже завтра, 16 октября, в Усть-Каменогорске.
1: И знаете, в течение 4 дней участники будут посещать населенные пункты по маршруту, убирать передорожные территории, высаживать деревья, встречаться с жителями и проводить экологические спортивные мероприятия.
2: В эстафете участвуют и депутаты, и общественные деятели, и активисты партии «Адилет», и просто неравнодушные казахстанцы. Всех объединяет одна цель – сделать нашу страну чище и красивее.
1: Ну а мы со своей стороны на Радио НС будем следить за маршрутом, рассказывать о самых ярких событиях и выходить на прямую связь с участниками эстафеты.
2: Присоединяйтесь к «Таза Казахстан», ведь чистая страна начинается с каждого из нас.
0: Таза Казахстан. Чистота начинается с каждого из нас.

0: 7:30 в Казахстане. Мы с Ксенией уже хотим объявить тему сегодняшнего Нехабара. Нехабару рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И вот пока я ехала на работу, я, значит, думала. Все думала. Колеса. Сколько давления должно быть в шинах?
0: Да.
1: Да не, шучу, вы что, я знаю, сколько давления должно быть в шинах.
0: Да меня пыталась сейчас загрузить.
1: Ну так, не только, возможно, тебя, но на самом деле хотелось бы сегодня обсудить. Ребятки, вот ввиду того, как быстро у нас меняется все в современном мире, как вы думаете, что сейчас удобнее и что для вас вообще лучше? Быть офисным сотрудником, работать на удаленке или работать вообще в свободном плавании по своему графику?
0: Что вы выбираете, друзья? Присылайте по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: И не упустите свою возможность выиграть классные билеты на дискотеку 90-х.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 7:35 на наших часах. И самое время напомнить вам о том, что всю неделю мы разыгрываем крутые билеты на невероятную тусовку, на невероятное мероприятие, которое будет на следующей неделе, 24 октября, в Алматы. И называется она «It's My Life 2». Да.
1: В этот вечер вы сможете послушать легендарные хиты 90-х, потанцевать, поучаствовать в интерактивах, конкурсах и атмосферу прочувствовать той самой эпохи.
0: Повыигрывайте, пожалуйста, все там призы, подарки, заберите у них все. Покажите самые крутые образы. Но перед этим покажите нам свои прекрасные вокальные данные.
1: Да, поэтому ждем, друзья, ваши заявки на нашу игру «Сейчас спою» по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу на радио МС.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: самая приятная часть нашего 7-часового рабочего часа.
1: Будительная, да. Разбудительная, я бы сказала, да?
0: Бодрительная, угу. Активная, и все при деле, все чем-то занимаются, кто-то голосует, кто-то поет.
2: Ну, то есть все хорошо,
1: очень,
2: у нас все,
1: да,
2: по плану.
1: Давайте знакомиться с нашими сегодняшними игроками. Это Денис из Алматы. Денис, привет.
0: Доброе утро, Денис.
1: Денис, переключайся на обычную связь, мы хотим слышать твой прекрасный голос. И второй участник, вернее участница Елена, только я не услышала, из какого
0: из
1: города?
0: Из Копчегая.
1: А, из
3: Копчегая.
0: Да. Из Комнаева. Ребятушки, еще раз попрошу вас убедительно отключить громкую связь, гарнитуру, блютузы, наушники, автомобильное, все вот это вот, потому что наши слушатели, которые будут за вас голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС, должны максимально четко и приятно вас слышать. Будете хулиганить, отключу сама вам микрофон, и возможности спеть у вас не будет.
1: Они у нас, кстати, очень требовательные. Они требуют кружочки в начале игры, а не в конце игры, потому что нас многие обманывают, уходят без кружочков. Но мы надеемся, что вы сегодня и выступите замечательно, и кружочки оставите в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну что, Денис, ты был первый на рандоме, с тебя начинаем сразу после гонга.
4: Снова о чужих сообщениях, ни жарко, ни холодно. Я тебя ищу недоступных на другом конце провода. Чтоб тебе приехать не нужно ни мотива, ни повода. Даже если ты будешь ждать на другом конце города. А я озорной гуляка, и мне все до фени, но живу в любви животным, к людям и растениям. Я как Есенин качу в мире потрясений, утопая в воспоминаниях моих творений. Я люблю тебя, но не встану на колени. Поверь мне, руку доверь мне, мечтаю с тобой встретить я процесс старения. Ведь полюбить такого дурака знамение. Ну это на мои поддержка.
0: Обалдеть!
1: Что за песня была? Скажи, пожалуйста.
4: Это песня Есенина, Мона и Наваи.
0: Ну, слушай, ты прям нас сегодня удивил этим
1: как
0: утром.
1: Как будто бы твоя песня, как будто сам сочинял.
0: Заставил задуматься прям хорошо. Леночка, ну теперь твоя очередь ответить Денчику, поэтому давай после гонга.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето.
1: А, еще продолжение. Простите, пой.
3: Ах, все, я сбилась.
1: Лето, что-то там. Это уже истерика просто.
3: Ребенок побежал, говорю, что петь? Он говорит, мама, я хочу, чтобы лето не кончалось. Ой,
1: отлично.
0: Супер, вы с ребенком молодцы. Ну, тем более, мне кажется, это песня типичного копчегайского жителя, так как, ну, те, кто не знает, те, кто не были в Алмате и области, в Копчегае алматинцы всегда купаются. Вот, поэтому для копчегайских...
3: Это наше лето.
0: Да, для копчегайских лето это отдельный повод. Ну что ж, супер.
1: Да, висит уже голосовалка в нашем телеграм-канале Радио НС. Денис из Алматы и Елена из Кунаева уже спели свои песни, и они борются, напомню, за 2 билетика на классную дискотеку, вечеринку в стиле 90-х, Евроденс, It's My Life. Побежали голосовать. Ну
0: побежали.
1: А вы, Денис и Елена, далеко не уходите, будем подводить итоги вместе.
5: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: спою.
1: А мы продолжаем нашу игру «Сейчас спою». Основная часть уже прошла. Наши ребята Денис из Алматы и Елена из Кунаева спели свои песни. И мы сейчас активненько голосуем в телеграм-канале «Радио НС». Так что, друзья, участвуйте, помогайте ребятам.
2: Буквально считанные секунды остаются до завершения нашей голосовалки. Но пока предлагаю еще раз поприветствовать наших певучих певцов. Угу. Это Денис из Алматы. Денис, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе утро!
2: Денис зарядился. Леночка, привет.
1: Привет.
4: Всем доброго утра, солнечного, теплого, позитивного.
1: Отлично. Ну что, напомню, что ребята борются за два билетика на крутую вечеринку в стиле 90-х. Евроденс, It's My Life. И самое время остановить голосовалку для того, чтобы узнать, кто из ребят туда пойдет.
4: Петь, it's my life.
2: Обновляю я результаты и вижу, что разрыв сегодня минимальный. Буквально 4 голоса победителя отделяет от второго места. Сегодня со счетом 51-49 побеждает Денис из Алматы.
1: Денис, мы тебя поздравляем.
4: Поздравляю!
2: Денчик, вот
3: спасибо
2: что,
3: большое.
2: Вот чтобы так же на дискотеке зажигал, так же орал, видосики снимал и в инстаграме Радио НС отмечал.
1: Ну и в первую очередь, конечно же, не забывай про кружочек там же в телеграм-канале Радио НС в комментариях, потому что наши радиослушатели сидят и ждут прямо теперь.
2: Конечно. Ну и Леночка, так как она в комментариях поделилась, что она была первооткрывателем кружочков, ну давай, дорогая, продолжи традицию, тоже запиши нам кружочек, хорошо?
4: Запишу, когда выиграю. Я второй раз.
1: Понятненько. Не, ну справедливо на самом деле.
4: Третий раз должен будет быть.
1: Ждем тебя, дорогая, еще раз у нас в эфире. Ну а Денису мы за эфиром расскажем, как он заберет свои два билетика на мероприятие. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро. Сейчас спою. Сейчас спою. Жирнома.
5: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи, гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады. Адам папиллома вирусы жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
6: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ-16-01-95-00-03-00-05-29-06-18-18.
7: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. 2 часа эфирного времени в запасе у нас есть. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу, дорогие мальчики.
2: Что там?
3: Стоит ли вообще мужчинам слушать женщин на работе?
2: Ух ты! Интересно.
3: Да-да.
2: А также в этом часе как раз-таки еще и о работе поговорим. Решим, что для нас интереснее. Офисная работа или же удаленная? А может, вы за фриланс? В общем, присылайте свои голосовые, делитесь своим мнением по номеру 775-106-2011.
3: И не забывайте о том, что в этом часе кто-то из вас может забрать у нас 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Да, и это не единственная двадцатка. Сегодня у нас в банкомате целых 20 тысяч тенге. И они накоплены благодаря вам, друзья, и есть у кого-то возможность забрать их.
3: Ну, а еще есть возможность заглянуть в прямую трансляцию на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Давай помашем.
2: Да, мы сегодня не махали. Машем вам, друзья. И даже поцелуйчики вам отправляем. И, конечно же, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: радиосында шоу «Беш».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: фактам.
1: Итак, важный вопрос. 8 часов и 8 минут в Казахстане.
2: Так.
1: Стоит ли мужчинам слушать женщин на работе? Мужчины, которые прислушиваются к мнению женщин, реже упускают важные детали при принятии сложных решений. И дело не в том, что у женщин какая-то магическая интуиция, а у мужчин ее нет. Все гораздо интереснее. Исследователи, изучающие корпоративное управление, обратили внимание на то, как люди принимают сложные решения, особенно когда приходится учитывать интересы разных сторон. В одной из работ выяснилось, что женщины из изученной выборки показывали более высокие результаты в некоторых видах морального рассуждения. Проще говоря, они чаще рассматривали ситуации с учетом контекста, интересов разных людей и возможных последствий, а не только формальных правил.
2: Так.
1: И вот здесь появляется важный момент для бизнеса. Когда руководитель обсуждает решения с людьми, которые смотрят на проблему по-разному, команда может заметить риски, о которых изначально никто не подумал. Иногда один дополнительный вопрос способен уберечь компанию от очень дорогой ошибки. Но не спешите делать вывод, что женщины всегда принимают решения лучше мужчин.
2: Так.
1: Исследование это не доказывает. На результат влияют опыт, компетентность, условия работы и культура внутри компании. Так что главный вывод не в том, что мужчинам нужно передать все решения женщинам, а в том, что руководителю полезно слушать не только тех, кто с ним согласен или мыслит так же, как он. В конце концов, если вы управляете бизнесом, ваша задача не оказаться самым умным человеком в комнате. Ваша задача собрать команду, которая поможет увидеть то, чего вы сами не могли заметить.
2: Ну что, могу сказать, что одна женская голова хорошо, а две лучше.
1: О, особенно когда
0: темная.
2: Да.
0: Таңыңды көңілді әзіл, қызықты әңгіме, қосым тақырыпта, және әрине керемет сыйлықтар бар. Ұтыс ойындары. Бізге қосыл да, энергия жина. Таңғы жетіден 10-ға дейін.

0: Утро не спрашивает, готов ли ты. Зато шоу-беш всегда готово. Шоу-беш на радио НС.
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносите.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 15 октября, четверг. И какой он будет сегодняшний день, узнаем прямо сейчас, потому что прямо сейчас код судьбы от Жазиры Сербаевой.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. 15 октября, четверг. Один из наиболее конструктивных дней середины месяца. Солнце формирует гармоничный аспект с Юпитером. Появляется ощущение, что ситуация начинает двигаться в правильную сторону. Хорошо заниматься сегодня работой, торговлей, бизнесом, обучением, документами и переговорами. Думайте сегодня масштабнее, но не берите на себя больше, чем вы сможете сегодня выполнить и закончить. Ну а я желаю вам хорошего дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нихабаре» мы спросили у вас, что вы предпочитаете больше? Офисную работу, удаленку или, может быть, вообще свободное плавание?
0: Что
3: ты за что?
0: Знаешь, утром вообще не хочется думать о работе. Я даже не решила для себя, какую работу бы я хотела, но точно не офисную. Не, точно не с 9 до 6 сидеть в одном месте.
3: И поэтому с 7 до 10 ты
0: поэтому
3: выбрала.
0: Поэтому с 7 до 10, да, я выбрала.
3: Не знаю, я с утра как будто ни удаленку, ни свободное плавание. Я вообще ничего не хочу, потому что сон затмевает мой рассудок и чисто насилие ответственности. Я вот воскресаю в 5 часов.
0: Ноль осуждения, дорогие. Но больше всего мы хотим, конечно же, послушать ваши голосовые сообщения. Ох, как завернула, да? Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди «Нихабар».
1: Шоу.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: что я надеюсь.
1: Нехабар, родной.
2: А ты живешь, Нехабар?
1: Нехабар.
3: Ну что, прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Если есть вам чем поделиться, то присылайте их по номеру 775-106-2011.
4: Сегодня мы обсуждаем, офисная ли работа, либо удаленка, либо все-таки фриланс. Что выбираете вы?
3: Угу, первое голосовое, погнали.
5: 21 век не катит. Задарма пахать на дядю. В целом мире новый прайм. Заработаем онлайн.
4: Ух, как. Ну, прикольно, конечно.
3: Интересно, да. На чем вы зарабатываете онлайн. Идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девчонки.
4: Доброе утро.
6: Честно говоря, даже не знаю, что лучше. Я работаю везде. Я работаю в офисе.
4: Так.
6: Я работаю удаленно.
4: Так.
6: Я работаю в фрилансе. И получается, что у меня график 24/7.
4: Да. Ты там хотела спросить, три
6: работы,
4: что ли?
6: Всегда занята, всегда в работе. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
4: Тебе тоже хорошего дня. Ты жить-то успеваешь вообще? Ну, вот в смысле, даже мы иногда не успеваем жить, а ты как вообще?
3: Хотя бы поспать.
4: Да, с тремя работами.
3: Да, идем дальше.
7: Доброе утро, радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы.
3: Привет, Надя.
7: Фрилансерство в Казахстане хорошо начало развиваться во время ковида. Мы тоже там посидели какое-то время, но все-таки, на мой взгляд, офисная работа, она лучше, потому что помогает собраться, быть всегда в тонусе. Ну, а нынешняя молодежь, они, конечно, все больше выбирают фрилансерство. Лично я совмещаю, то есть у меня офисная работа, и вечером я еще занимаюсь своими делами. Всем
4: деловой.
7: Удачного дня. С уважением, сын маминой подруги. Жертвуем волосы. Пока-пока.
4: Вот у меня картинка в голове предстала. Заходит Мадияр такой к себе на работу, на госслужбу, да, и весь коридор такой коллег собирается, и все ему: соберись, соберись.
3: Ну
4: Мадияр
3: и...
4: такой: я собрался.
3: Да, ну и, конечно же, надо же куда-то носить костюмы, вот эти рубашки, которые он наглаживает с утра.
4: Точно.
3: Идем дальше.
8: Доброе утро, Шоу-Беш. Доброе утро, Казахстан. Всем привет из Костаная. Когда-то я пробовала работать сама на себя, держала магазин небольшой, продавала дамские сумки, но поняла, что бизнес это не мое. И я закрыла магазин и пошла работать на дядю. И попала в очень хорошую компанию. График у нас гибкий. Мы работаем в офисе, но мы можем подстроить график под себя, выбрать дни,
4: классно,
8: которые ты хочешь работать или не хочешь работать.
4: Вау.
8: Можно поменяться с ребятами, сделать себе просто так 10 выходных дней и улететь куда-нибудь отдыхать. Что я и сделала. Через 3 дня улетаю в Дубай. Всем пока-пока. Не завидуйте.
4: Знаешь, подруга,
3: адрес.
4: Мы за тебя как бы рады, но вообще не от всей души. Да. И данные своего директора, пожалуйста, нам
3: скинь. К этому часу давайте послушаем.
9: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, радио НС. Всем отличного, хорошего настроения, лучшего
4: Доброе
9: четверга.
4: Утро.
9: А
4: спасибо.
9: У меня только один выбор. Я работаю только в офисе. Я не работаю ни удаленно, ни фриланс. Работаю только в офисе. Всем желаю отличного настроения.
4: Тебе повезло, ты не такой, как все.
3: Ну и учитывая,
4: ты
3: что...
4: Ты работаешь в офисе.
3: Никита, который делает массаж, приходит такой с утра в офис и делает всем массаж. Замечательно. В общем, мечта, а не работа. Ну а мы движемся дальше, а вы присылайте продолжать свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: Бауров,
2: Нехабар.
1: Нехабар, родной.
2: А ты живешь, Нехабар.
1: Нехабар.

0: Это «Таза Казахстан». Следим за эстафетой вместе с Радио НС.
1: Друзья, но многие уже из вас знают, что в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан» сейчас идет масштабная рот-эстафета.
2: Да, и на протяжении 4 дней специальный автобус ездит по городам, населенным пунктам Казахстана, взяв старт в Акмолинской области и завершив свой маршрут в Усть-Каменогорске.
1: На борту депутаты, известные общественные деятели, активисты партии «Адилет», неравнодушные казахстанцы, все те, кто хотят сделать нашу страну чище и экологичнее.
2: Ну а впереди интересные встречи, экологические инициативы, добрые дела и живое общение с жителями регионов.
1: Ну вот, кстати, вчера вечером эстафету приняли уже в Абайской области, и сейчас группа находится в городе Семей. Параллельно будет 2 мероприятия, так что будут очищать трассу и поедут в Жидибай по очистке территории и акции вандализма.
2: Ну и, конечно же, друзья, присоединяйтесь к рот-эстафете. Это «За Казахстан», ведь чистота страны начинается с каждого из нас. Помните об этом всегда, друзья.
1: Ну а в следующем часе у нас будет прямое включение с участниками акции. Не пропустите.
2: Да, конечно же. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
0: «Таза Казахстан». Чистота начинается с каждого из нас.
1: Ну и уже пришло время, ребятки, отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
2: Да, впереди игра «Пит-стоп». Будем разыгрывать 20 литров бензина.
1: Нам нужны 2 участника, ну а в самой заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Ждем вас.
0: Шоу «Беж». «Беж» на радио МС.

0: настроение.
1: Ой, как мы сейчас заправим на 20 литров бензина. Ой, в смысле настроение наших ребят. Ну и на бензинчик тоже.
2: Да.
1: Потому что игра «Пит-стоп» начинается прямо сейчас. Па-па-па-бам, па-бам.
2: И давайте знакомиться с нашими сегодняшними игроками. Это Дмитрий из Атрау. Дим, привет.
1: Доброе утро, Дим.
3: Да, здравствуйте всем.
2: Да, здравствуйте всем. И Дархан из Астаны с нами. Дархан, привет.
4: Привет,
1: привет, мальчики. Громкую связь отрубаем, гарнитуру отрубаем. Пожалуйста, пожалуйста, мы хотим вас четенько, четенько слышать. Пока вы это делаете, давай спросим у Димы. Дима, как погода в Атырау?
3: В Атырау нормально, тепло. Вот 18-17 градусов с утра, днем до 25 поднимается.
1: Нормально, нормально. У меня подружка как раз сейчас в Актау, там же рядышком, там так тепло, так хорошо. Я думаю, блин, как так-то, что ж мы в своей Алматушке мерзнем.
2: Я тоже видела эти сторисы и тоже захотелось туда. Ну а как дела в Астане, Дархан?
4: В Астане сегодня очень прохладно, минус 2 было с утра.
1: Все, верим. Молчим, все. Да. Обычно, когда алматинцы начинают выпендриваться своей погодой перед астанинскими, потом эти холода приходят в Алмату. Поэтому
2: это точно.
1: Диму не трогаем с его теплом, Дархана с его холодом тоже не трогаем. Где-то нейтральненько начинаем играть в пит-стоп.
2: Да, у нас готовы для вас 3 вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача, мальчики, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру.
4: Все, благодарю, начинаем.
1: Слушайте, ну, раз уж мерзнуть, так мерзнуть. Сегодня мы решили поехать в

0: километров.
1: 7, отлично. Твой ответ принят. Дима.
2: О.
1: Дима, твой ответ.
2: 17 километров.
1: 17. Твой ответ тоже принят. Идем дальше.
3: Слушайте, а сколько минут мы будем идти пешком из Петропавловского монастыря, что находится в Павлодаре, до Инновационного Евразийского университета? Дим, как ты думаешь?
2: 50 минут.
3: 50 минут. Ответ принят. Дархан, твой ответ?
0: 25.
3: 25. Ответы приняты. Давайте подводить итоги.
1: Давайте.
3: На самом деле, мальчики, если вам когда-то нужно будет включить в Павлодаре радио НС, знайте, что мы вещаем на частоте 104,6. И здесь Дархан оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
1: Поздравляем тебя, Дархан. Ну а во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров займет наша поездка из Петропавловского монастыря, который находится в городе Павлодар, до Инновационного Евразийского университета. И правильный ответ 18, а точнее 18 километров и 200 метров. Здесь у нас был ближе Дима. Поздравляем тебя.
3: 1-1. Все по классике, все по красоте.
1: Все как мы любим.
3: Конечно. Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут мы будем идти пешком из этого самого Петропавловского монастыря в Павлодаре до Инновационного Евразийского университета.
1: Так.
3: Правильный ответ почти 5,5 часов, а если в минутах, то 326 минут. Ребятки, согласно Яндекс.Картам. И здесь Дима оказался ближе. И со счетом 2-1 бензин мы сегодня отправляем в Атырау.
1: Поздравляем тебя,
0: круто.
1: Дима.
0: Мои поздравления, Дима.
2: Спасибо.
3: Дархан, ну ты тоже не расстраивайся, потому что ты сегодня тоже счастливчик. Раз уж тебя из всего огромного количества заявок выбрал наш рандом, это уже большой повод порадоваться.
1: Да, пиши нам еще, ты большой молодец. Ну а Дима, мы тебе расскажем за эфиром, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы что делаем?
3: Продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: И снова шоу Беш на радио НС.

0: Жирнома. Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индо Форте от компании Эвалар. Натуральное негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол Форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
1: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000-529-0618 от 29 июня 2018 года.
2: МС радиосында жарнама. 350 алпыс 00.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, часок мы побудем еще вместе. В ближайшие минуты повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Да, ну и, конечно же, продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, что вам больше по душе. Офисная работа, удаленная, а может быть, фриланс. В общем, нам будет интересно.
4: Ну а также в этом часе у нас обязательно будет прямое включение с участниками эстафеты «Таза Казахстан».
3: Угу, не пропустите. Ну и, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате уже накоплено целых 20 тысяч тенге.
4: Ну и, конечно, напоминаем о том, что идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио НС». А еще у нас есть YouTube-канал, Instagram и TikTok «Радио НС».
3: Подписывайтесь.
4: Мы с Лимой будем рады и вашим подпискам в наших личных профилях. Лима Неадриана и Ксю Панченко. Заходите.
3: Да, ну а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:07 в Казахстане. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И прямо сейчас у нас для всех проспавших гороскоп на сегодня, 15 октября, четверг.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете обнаружить, что спорный вопрос решается гораздо проще, чем казалось. Иногда достаточно перестать искать сложный выход.
1: Тельцы, удачный разговор поможет договориться о более выгодных условиях. Не стесняйтесь уточнять детали, прежде чем принимать решение.
2: Близнецы, кто-то обратится к вам с вопросом, на который вы давно знаете ответ. Ваш опыт пригодится именно тогда, когда он нужен другому человеку.
1: Раки, сегодня хороший повод пересмотреть планы на ближайшие дни и оставить в них место для себя. Не обязательно проводить каждую свободную минуту с пользой.
2: Львы, ваша идея может заинтересовать человека, от которого вы не ожидали поддержки. Не отказывайтесь от нее только потому, что раньше не находили единомышленников.
1: Девы, сегодня вы можете открыть для себя новое направление в занятии, которое давно вас привлекало. Начните с интереса, а не с попытки сразу добиться успеха.
2: Весы, небольшая любезность со стороны незнакомого человека сделает ваш день приятнее. Иногда хорошие отношения не требуют особого повода.
1: Скорпионы, сегодня вы сможете поставить точку в обсуждении, которое ходит по кругу. Четко обозначенная позиция избавит от необходимости возвращаться к одному и тому же.
2: Стрельцы, четверг подходит для решения вопроса, связанного с поездкой или предстоящим мероприятием. Чем раньше определитесь с организационными деталями, тем больше останется времени на приятную часть.
1: Козероги, сегодня вы можете получить интересное предложение о сотрудничестве. Не оценивайте его только по первому впечатлению. Сначала выясните, что именно от вас потребуется.
2: Водолеи, кто-то поделится с вами увлечением, о котором вы прежде ничего не знали. Возможно, вы откроете для себя занятие, которое захочется попробовать самостоятельно.
1: Рыбы, сегодня удастся спокойно разобраться с личным вопросом, который вы не хотели обсуждать при посторонних. Вы сами выберете, кому и сколько рассказывать.
0: Астрология

Единственное, что хочется утром перед выходом на работу, это не выходить. Шоу «Бэш» на Радио НС.

0: А ты же видишь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня мы обсуждаем то, какую работу мы предпочитаем. Офисную, удаленную или же фриланс. Первое голосовое.
3: Доброе утро, ведущий. Доброе утро, страна.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: После учебы думал, буду работать в спорте. Всегда нравилось. Думал, буду либо учителем, либо тренером физической культуры. Но судьба сложилась так, что пошел работать торговым представителем. В процессе понял, что работа офисная совсем не для меня. Один месяц я работал по режиму с 9 до 6. И я считал каждый час до обеда и после обеда. Поэтому сейчас работаю торговым по району. Иногда рабочий день растягивается и на 12, и на 13 часов с выездами, с дорогой. Но как будто бы это работа для души.
2: Но она
3: нравится. Всем удачного дня. Спасибо.
2: Тем более, если работа за рулем, включаешь радио НС и кайфуешь дважды. Классно же.
4: Да.
5: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем прекрасного настроения. Я выбираю офисную, потому что нужно с пациентами это поговорить онлайн. Это неинтересно. Всем пока-пока.
2: Напоминаю, что у нас Оселечка женский врач. Кстати, онлайн можно подписаться на свою пациентку и следить за ней, так?
6: Да.
7: Доброе утро, радио НС. Привет вам из Октавы. Давно не отправляла сообщение. Соскучилась. По поводу вопроса, 28 лет работаю в одной компании, то есть у меня офисная работа, и хочу сказать, что мне она нравится.
2: Нравится?
7: Удаленка мне не понравилась, когда была пандемия.
2: Скучно, да?
7: Потому что я работаю в бухгалтерии, и потом пришлось весь год восстанавливать все документы. Так что я за офисную работу. Всем хорошего дня.
2: Прям слышно, как каблучками цок-цок по офису. Ох уж этот офисный вайб.
4: Раздает настроение.
2: Это точно. Идем дальше.
8: Привет, ребята, еще раз.
2: Доброе утро.
8: Что касается по поводу работы в офисе, удаленки там. Ну, для меня офисная работа – это не мое от слова совсем. Удаленка тоже, мне кажется, все-таки непосредственное контактирование с людьми – это такое самое необходимое в жизни, что есть вообще у нас. Ну, и вот как-то так уже на протяжении 12 лет, так скажем, мероприятия, корпоративы. И это все непосредственный контакт только-только с людьми.
2: Так, творческий получается.
4: Корпоративы – это прям отдельная часть.
2: А конкурсы веселые? Это мы любим. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан. С вами на связи Баур Цельноградский.
2: Баур, давно не виделись.
9: Здесь по сегодняшней теме то, от чего, конечно, больше кайфует, кому-то больше нравится сидеть в офисе весь день.
2: Так.
9: Кто-то не хочет сидеть в офисе, сидит дома, онлайн работает. Ну, по мне, по душе, это вот моя работа, чем я занимаюсь в продажах. Весь день на движе, суета.
4: А в потом общем, домой без сил.
9: Так вот, в день по 15 тысяч шагов.
2: Вау.
9: Движение – жизнь. Для меня больше движения.
2: Это классно.
9: Всем хорошего дня, удачи.
4: Супер. Ну тебе давай. Тоже удачи и
2: не
4: побольше
2: пропадай.
4: Полезных шагов, да, не ушагивает нас далеко.
2: Да. Идем дальше.
10: Доброе утро, радио.
2: Привет,
10: доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
10: У меня график 7-0. 365 дней в году работаю, 1, 2, 3 января отдыхаю.
4: Но это уже не 365.
10: Работаю с 2 ночи до 12 дня. Домой прихожу, сплю пока. В 3 дня где-то просыпаюсь. Вот у меня остается 4 часа личного времени. Потому что в 7 часов, с 7 вечера до 9 вечера я опять работаю, а в 9 мне уже спать. Потому что в 2 вставать. И так каждый день. И вот такой у меня день сурка.
4: Ну, знаешь, главное, чтобы тебе нравилось. Вот. Если тебе нравится, то классно. Если нет, то все-таки подумай, может, что-то поменять.
2: Не, ну молодец, что в промежутке всего этого ты успеваешь нам присылать голосовое сообщение. Нам очень приятно. Идем дальше.
11: Доброе утро, девчули красотули. Как
2: Привет.
11: Дела?
2: Ужик.
11: Я, конечно же, за фриланс. Ничто не заменит удобный и мягкий диван.
4: Диван – это да, но на диване потом не поработаешь нормально. Я не могу из дома работать, если честно.
2: Я тоже.
4: Сразу клеит, вот это полежать, а потом что-нибудь сделать, кота почесать.
2: Хотя я не пробовала, может быть, и смогу. В общем, самый лучший, наверное, график рабочий у Деда Мороза.
4: Да.
2: Один день поработал, и все, остальное время спит. Но, к сожалению, он нас не услышит, потому что он спит.
4: Дед Мороз, проснись.
2: Забери нас к себе с снегурками.
4: Снегурками, да, две.
2: Да.
4: Две снегурки.
2: Да. Одна казашка, одна не казашка.
4: А что не то?
2: Классно вообще, же, вообще идеально. Все, берем.
4: Погнали.
2: Да, ну а вы молодцы, конечно, что участвовали в сегодняшнем Нехабаре, ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Эй, Бауров, Нехабар.
1: Нехабар, родной.
0: А ты же видишь, Нехабар.
1: Нехабар. Жирнова. Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, центр кредит банкі.
6: Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша жаңа конституция Қазақстанның президенттік республика ретіндегі мемлекеттік моделін айқындайды. Бұл жүйеде президент мемлекет басшысы және елдің ішкі әрі сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын жоғары лауазымды тұлға. Президенттің өкілеттіктері конституциямен белгіленеді. Сонымен бірге мемлекеттік билік бір ғана институтпен шектелмейді. Негізгі заң құрылтай мен үкіметтің де нақты өкілеттіктерін белгілейді. Президент мемлекеттік саясаттың стратегиялық бағыттарын айқындаса, құрылтай заң шығару қызметін жүзеге асырады, ал үкімет атқарушы билік жүйесін басқарады. Мұндай өкілеттіктерді бөлу мемлекеттік органдардың өз міндеттері мен жауапкершілік шегін нақтылауға мүмкіндік береді. Әр мемлекеттік институт өз құзыреті аясында жұмыс істеп, басқа органдармен конституция мен заң талаптары негізінде өзара іс-қимыл жасайды. Бұл жүйенің негізгі мақсаты мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру, шешім қабылдау процесіндегі жауапкершілікті нақтылау және билік институттарының үйлесімді жұмысын қамтамасыз ету. Осылайша, президенттік республика моделі мемлекеттік тұрақтылық пен басқарудың сабақтастығын қамтамасыз етуге бағытталған.
12: МС радиосында жарнама 356 60

0: Салют эстафета Таза Казахстан. Следим за эстафетой вместе с Радио НФ.
1: Друзья, напоминаем, что в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан» сейчас идет масштабная рот-эстафета.
2: Вчера вечером эстафету приняли уже в Абайской области. Сейчас команда находится в городе Семей и параллельно еще готовятся два мероприятия. Mm-hmm. Будет очищаться трасса, поедут в Джидибай по очистке территории и акции вандализма. И с нами сегодня на связи снова советник, руководитель молодежных проектов и международных отношений Куанышбекова Жансая Дулатовна. Жансая Дулатовна, доброе утро.
1: Доброе утро, Жансая Дулатовна.
3: Алло, доброе утро, доброе
1: слышно?
3: Утро.
1: Вот, все отлично.
2: Как настрой у вас? Вы делаете такое большое дело, и вы при этом все равно достаточно веселые звонки с утра пораньше.
3: Да, у нас все отлично, два дня позади, сегодня третий день, мы уже в городе Семей. Проехали Акмолинскую и Павлодарскую область, уже очистили более 60 тонн мусора вдоль трасс, проехали 529 километров. Сегодня вот в городе Семей проводим утреннюю зарядку для жителей. Вау. Прививаем здоровый образ жизни.
2: Отлично. Я вот как раз только хотела спросить, а как жители на вас реагируют? Они там выходят с вами на контакт, что-то спрашивают, может быть, рекомендуют, а может быть, просто без слов молча идут и помогают?
3: Жители очень тепло встречают, активно принимают участие в акции, вместе с нами выезжают на трассу, убирают мусор и агитируют других жителей не выбрасывать вдоль трасс, вдоль дороги мусор. Осознанность уже приходит, и мы вместе делаем эту страну чище.
1: Слушайте, это очень здорово. Круто, да. Вы делаете просто большое дело, вы молодцы. И хочется вам поаплодировать еще раз и передайте огромный привет всей вашей команде.
2: А у меня, подождите, вопрос такой.
1: Давай.
2: Ну, вот, знаете, Жансая Дулатовна, мы с Лимой очень любим покушать. И всегда, когда мы попадаем в гости, нас, конечно, все кормят. А вас пытаются все накормить? Все считают, что вы голодные, уставшие, что-нибудь, баурсаки какие-нибудь вкусненькие носят?
3: Да. Опашки по дороге встречают своими горячими баурсаками, чаями.
1: Ой,
3: по
1: класс.
3: Дороге дают свой бата, желают счастливого пути. И это очень ценно. Мы очень рады, что население так...
1: Что? Жансая, что, видимо, да? Побежала, да? За порцией, да, баурсаков.
2: Ну, спасибо.
1: Да. Спасибо тебе большое. Ну и что хочется сказать? Спасибо вам за ваше доброе дело. Всей команде передайте привет от Радио НС.
2: Успехов. И жители, пожалуйста, присоединяйтесь. Везде можно посмотреть, как проходит масштабная рот-эстафета. И уже завтра финал будет в городе Усть-Каменогорске, поэтому вы сейчас можете присоединиться и сделать свой регион чище, экологичней и присоединиться к этому движению.
0: Таза Казахстан. Чистота начинается с каждого из нас.

0: 20 тысяч тенге накоплено в нашем банкомате, друзья, и, возможно, кто-то сегодня станет обладателем этих денег.
1: Ой, а их можно будет потратить на себя с огромным удовольствием. Да, на нас можно потратить.
0: Ну, допустим, как вариант.
1: Ну, да, но вообще самая главная задача, это, конечно же, все-таки взломать наш банкомат, ответив на 3 вопроса с 3 вариантами ответов.
0: Да, поэтому ждем ваши заявки.
1: Да, отправляйте их по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

Саша Шинкалов-Трада. Музыка по налогам и...

0: Ракуш активирован.
1: Знаете, друзья, приятно всегда рассказывать о бренде, который столько делает для людей, и самалы, и пожилых навещает, и детям помогает, и воду раздает. За каждой такой поездкой время, работа и желание подарить кому-то радость. Это заслуживает, на самом деле, теплых слов. Ой! Простите, Ксения Сергеевна, я про вас забыла. Совсем заговорилась о Самал. Вот на самом деле очень приятно.
2: Ну, добрые эмоции, конечно, но тем не менее, не менее приятно рассказать о том, что у нас в Большом Куше уже лежит 20 тысяч тенге.
1: Да, и у нас есть претендент. Давайте с ним знакомиться. Это Александр из Балхаша. Александр, привет.
2: Доброе утро, Саш.
3: Доброе утро, Казахстан.
1: Доброе утро. Ну что, Сашенька, у нас готовы для тебя три вопроса. Прежде чем их задать тебе, хотелось бы спросить, как там Балхаш, как погода? Мы сегодня узнали в Астане, как погода, в Атырау, а вот про Балхаш нам не говорят.
3: Ну, в Балхаше с утра прохладно, достаточно ветрено, но так солнечно.
2: Ну, а ты бы сейчас пошел купаться?
3: Ну, с удовольствием, но вода прохладная. Закаль не практикую.
2: Короче, не пошел бы, по идее, да?
3: Да, но я с утра отбегал уже.
2: А, молодец, за, 20,

0: Цисия или фотосинтез, как ты думаешь?
1: Я думаю, второй ответ.
0: Цифра ответ номер 2 принята, и мы идем дальше.
2: Вторая цифра.
3: Саша, продолжаем взлом банкомата. 15 октября в 1981 году в США была основана хэви-метал группа Metallica. Скажи, пожалуйста, какой участник группы Metallica покинул группу еще до выхода дебютного альбома, но его вклад остался в истории раннего звучания коллектива? Варианты ответов. Первое – Джейсон Ньюстед. Второе – Дэйв Мастейн. И третье – Роберт Трухильо. Как ты думаешь?
1: Без понятия, но пусть будет один.
3: Цифра номер один принята. Идем дальше.
2: Третья цифра.
0: Саша, кто ты по знаку зодиака?
1: Стрелец.
0: Стрелец. Ну вот ты, может быть, знаешь, что сейчас свои дни рождения отмечают весы. И твоя задача, как такого четкого стрельца, угадать, о какой известной личности по знаку зодиака весов идет речь. Этот музыкант родился 9 октября в 1940 году. До мировой славы он работал пекарем, разносчиком и портовым рабочим. А позже стал одним из основателей легендарной группы. Вопрос, кто это? Варианты ответов. Пол Саймон, Джон Леннон или Стинг, как ты думаешь? Саш, нам нужен ответ.
1: Три.
0: Цифра номер 3 принята, и код с Александром из Балхаша сегодня получился 2-1-3.
3: В нашем банкомате 20 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: К сожалению. Саш, надо было все-таки за двадцатку это купаться, да? На вопросы отвечать. Давайте разбираться, что же у нас пошло не по плану.
3: Давайте.
0: В первом вопросе я очень удивилась, честно, мое почтение и восхищение. Саша ответил правильно. Процесс называется абсциссия. Это природный процесс, при котором дерево само аккуратно отсекает лист или плод, растворяя связи между клетками в основании черешка.
3: Вау. Во втором вопросе, Александр, к сожалению, ты ошибся. На самом деле, да, Дэйв Мастейн покинул Металлику до выхода дебютного альбома, но его вклад навсегда остался в истории раннего звучания коллектива. И Мастейн был первым соло-гитаристом группы и успел принять участие в записи культовой демо-кассеты «No Life Till Leather».
0: Да, ну что ж, и в третьем вопросе ты тоже, к сожалению, ошибся. Потому что тот самый музыкант, который такую интересную жизнь прожил до того, как встал на путь музыкальный, Джон Леннон. Один из основателей легендарной британской группы The Beatles. Именно он родился 9 октября в 40-м году в Ливерпуле. В юности и до того, как группа обрела всемирную популярность, Леннон подрабатывал на самых разных низовых работах, включая работу разносчиком газет, помощником в пекарне и портовым рабочим в Ливерпуле.
3: Эх. Ну что, Сашенька, пожалуйста, не расстраивайся, мы тебе все равно аплодируем.
0: Ты большой молодец.
3: Пиши нам еще.
0: И в Балхаш.
1: Балхаш,
0: огромный привет. Вот прям каждому подходи сегодня, там по району будешь здороваться, такой здорово. И от радио НС Салматы привет. Там кто-то еще рядышком.
3: Кто-то нам привет передает. Ему тоже огромный привет от радио НС.
1: Все, спасибо за игру.
0: Класс. Хорошего дня. Хорошего тебе желаем.
3: Дня. Да, ну и своим проигрышем Саша добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра, в пятницу, в нашем банкомате целых 25 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:50 в Казахстане. И самое время, друзья, с вами прощаться. Но ненадолго, завтра в 7:00 утра будем здесь на Радио НС.
1: Ну и сегодня, как и всегда, для вас старались мы, ваши любименькие, ваши красивенькие. Ой, любим, можно.
0: И Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Если радио, то лучше. МС.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Расслабиться? Обязательно.
1: Скучать?
0: Запрещено. Новости, факты, юмор, игры и призы на любой вкус. Шоу «Беш». Точно сделает твой день. С 7 до 10 на радио НС.

0: От Посылайф на радио НС.
1: Всем привет, это программа «От Басы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «От Басы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «От Басы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
2: Приветствую, Андрей.
1: Ну что, такое ощущение, что сегодня у всех тревожность, вот куда ни глянь, каждый этому подвержен. Наверное, одна из причин – это квартирный вопрос, мне кажется. Вот как будто бы на квартиру никогда накопить не получится.
2: Это не так, Андрей. Мы в «От Басы Банке» эту тревожность вылечим.
1: А, да?
2: У нас есть классный программа на ОРС. Первоначальный взнос по программе начинается всего от 10%.
1: О, звучит хорошо, когда первоначалка небольшая.
2: Да. Главное не ждать момента, когда вся нужная сумма появится сама собой, а начинать готовиться заранее, а не весной. Mm-hmm. Ведь традиционно на ОРС начинается у нас в марте. Самое главное, надо открыть депозит в Отбасы банке и начать на нем копить.
1: То есть просто открываю депозит и все?
2: Ну, не совсем. В программе на ОРС действует бальная система, и ипотеку получают не те, кто быстрее нажал кнопку «Подать заявку». Учитывается то, как человек копил. За каждую 1000 тенге вознаграждения, это когда банк на деньги на депозите начисляет проценты, начисляется 1 балл. Поэтому чем раньше вы открыли депозит и чем активнее его пополняете, тем больше баллов вы сможете набрать к этому моменту.
1: То есть до марта еще далеко, а уже сейчас готовиться
2: именно.
1: Надо.
2: Именно. И это, наверное, главный совет. Если планируете участвовать в ипотеке на ОРС весной, копить нужно уже сейчас. Для подачи заявки на депозите должно быть не менее 2 миллионов тенге. Это не значит, что вы должны сегодня найти 2 миллиона и сразу положить их на счет. Можно начинать постепенно с той суммы, которая есть, и регулярно пополнять депозит.
1: О, ну что, немного успокоили мою тревожность. Да, пойду, наверное, вклад открывать. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «От Басы Банк» Туритаева Элизада. В следующем выпуске расскажем вам про то, какие квартиры подходят под ипотечную программу на УРЫС.
0: От Басы Лайф на радио НС.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне...
1: НС Радиосында. Көңілгейдің кезгелген цыбар.

Музыка по налогам и...

0: Жарнама. Сенің сүйікті сұлпағын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Биіктігі 185 сантиметр хайыр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сұлпақ әр 20-шы тек үшін супер кешбек.
1: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299 900 теңгеден бастап. Толығырақ askona.kz.
2: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалар с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалар содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалар быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалар производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16195-203E-30670-08-18-13.08.2018 года.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: От Посылайф на радио НС.
1: Всем привет, это программа «Отбасы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «Отбасы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Ну что, я тут узнал, что на ипотеку на УРЫС в «Отбасы Банке» оказывается какое-то гигантское количество заявок подается. Почему на УРЫС такой в интерес вызывает эта программа? В чем преимущество?
2: Одно из ключевых преимуществ – это сравнительно доступный первоначальный взнос. Если вы покупаете квартиру с готовым ремонтом, первоначальный взнос начинается от 10%.
1: О.
2: Если квартира в черновой отделке, первоначальный взнос составляет от 20%.
1: Так.
2: Например, Андрей, квартира стоит 20 миллионов тенге. При первоначальном взносе 10% вам потребуется 2 миллиона тенге. То есть те самые накопления на депозиты уже могут стать вашим первоначальным взносом.
1: О, а ставка какая?
2: По программе ставка составляет 7% для социально уязвимых категорий населения и 9% для остальных участников. Поэтому смысл подготовки очень простой. Вы заранее копите, формируете первоначальный взнос, набираете баллы и к старту программы подходите уже подготовленным участникам. Самое главное, чем раньше начнете копить, тем больше у вас возможностей подготовиться к отбору.
1: Отлично.
2: Поэтому даже если сейчас у вас нет всей суммы, откройте депозит и начинайте пополнять его уже сегодня.
1: Ну что, звучит как реальный план. Пойду выбирать квартиру, но начну, конечно, с открытия вклада. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. А в следующем выпуске расскажем, какое жилье можно приобрести по программе на УРЫС.
0: От Посылайф на радио НС.

0: время для ваших искренних и теплых слов.
1: Привет, друзья мои, 15 часов 1 минута, это значит, что стартует прямо сейчас программа «Лайфчат». Ваши приветы, пожелания и, конечно же, признание в любви в ближайшие 60 минут здесь, в эфире любимой радиостанции, буду передавать я, Александр Шмыгалев. Всем отличного четверга, ну и, конечно же, хорошего, позитивного настроения, отличной погоды. Наш номер WhatsApp из любой точки страны не поменялся, 775-1060-011. Пишите прямо сейчас, уже после первой песни. Я почитаю ваши приветствия. Ну а пока давайте начнем с хорошей музыки. Всем привет!

0: время для ваших искренних и теплых слов.
1: Стартуем, друзья мои, прямо сейчас. Ваши первые приветствия уже долетели до нас. Посмотрим, что же у нас имеется. Здравствуйте, любимая радиостанция. Добрый день, передайте моему любимому супругу Али. Жанным, как твои дела? У нас все хорошо. Я привезла маму в поликлинике, потом поеду на работу. Друг передает тебе большой привет. Но 16 ноября приеду к тебе на пару дней. Люблю тебя очень и скучаю. Береги себя, обнимаю, крепко целую, твоя девочка. А Ира написала это сообщение. Мы идем дальше. Здравствуйте, дорогие ведущие. Передайте привет моей доченьке Альбиночке от мамы. Не грусти. Все плохое проходит. Мы тебя все любим. И сыночек Данил тоже. Ждем с тобой встречи. Также вам пламенный привет от... Так, от кого? От родных из Кустаная, и хочется, чтобы у тебя все было хорошо, на душе спокойнее, здоровье не подводило, сегодняшний день был добрым, ярким, мы счастливым, очень любим, скучаем по тебе, береги себя, наша девочка, написали вам, ну и вот туда же еще один привет, добрый день, любимая Радио НС, племянница Альбине, привет, любим тебя крепко и обнимаем наше солнышко, твои родные из Челябинска написали это сообщение. Здорово. Так, здравствуйте, Александр. Привет, радиостанция НС. Позвольте, пожалуйста, сегодня поздравить с днем рождения самого крутого парнишку на свете. Его зовут Даурен, и сегодня ему исполняется 16. Мы всей большой нашей дружной семьей хотим пожелать ему всего самого наилучшего. Ну, а главное, конечно же, успехов, счастья и здоровья. Мы тебя очень любим и всегда поддержим в твоих начинаниях и продолжениях тоже от твоей семьи. Ну что ж, а коллектив любимой радиостанции, безусловно, к таким пожеланиям присоединяется. Что ж, друзья, прервемся на музыкальную паузу, а далее продолжим озвучивать уже ваши приветы и пожелания. Пишите на 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Передавайте ваши теплые приветствия. Ну и, конечно же, совсем скоро вам расскажу, какие сегодня в этот день праздники мы с вами отмечаем.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Радио НС. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
1: Друзья, мы продолжаем передавать ваши приветы в 15 часов 14 минут. Здесь на волне любимой радиостанции. Они по-прежнему звучат в больших количествах. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет моему единственному любимому мужу, Алдамову Рамзану. Я ценю моменты, проведенные с тобой. Я люблю тебя. Ты мой самый-самый, твоя жена Тамара написала это сообщение. Очень здорово. Здравствуйте, поздравляю Аншибаеву Жанар Сактау с днем рождения. Сияй, еще больше люблю, от Ильнары из Астаны. Ильнара, присоединяемся, и, конечно же, Жанар тоже поздравляем с праздником, с днем рождения. Пожелаем всего самого-самого наилучшего. И даже поаплодируем. Пусть праздник пройдет хорошо. Так, дальше погнали. Здравствуйте, дорогие ведущие Радио НС. Хочу передать самые искренние, теплые слова своему любимому человеку, который сейчас далеко от меня. Жанна, жизнь моя, мое сердце, любовь – это когда любят друг друга не телом, а сердцем, по-настоящему влюбленный, любит своего человека без недостатков, принимая этого целиком, и ради любимого человека нужно бороться до конца. Жанна, как же красиво сказано, правда, я обещаю тебе, что буду бороться за нашу любовь до конца. Мое солнышко, мы обязательно будем всегда вместе, ведь наши сердца уже принадлежат друг другу. Актобек, Кызылорда, Астана, никакие города и никакие расстояния не станут преградой для нашей любви. Пусть между нами километры, но наши сердца всегда рядом. Я люблю тебя всем сердцем, мой Жаном. Так, твоя пусечка, твоя Кошаканын. Подписалась под этим сообщением. Ты тот человек, которого я выбираю снова и снова, несмотря ни на что, добавляете вы. Здорово, очень красиво. Добрый день, Радио НС. Передаю привет всей стране. Слышу ваше прекрасное и замечательное радио с города Актау, села Атамикен. Это Мунайлинский район. Кто тоже в Атамикене, например, ездит, таксует, то от меня привет от души вам. Или кто так же, как я, подключил магнитолу дома и слушает, тоже привет. Вам, Александр, тоже привет. Желаю вам хорошего дня, провести день удачно и хорошо, Егор из Актау. Егор, знаете, такие сообщения мне даже вот как-то настроение поднимают. Почему? Потому что, ну, вы как будто бы столько препятствий преодолели, чтобы послушать любимое радио. Спасибо вам за это. Поэтому вам тоже классного четверга. Готовимся встречать любимую пятницу. Ну и, конечно же, хорошего настроения. Так, дальше еще сообщение есть. Здравствуйте, передаю привет городу Щучинску, любимому мужу Сергею Легкоступову и всем знакомым от Маруси. Марусечка, вам тоже пламенный привет от Радио НС. Вот если сейчас вы улыбнулись, то значит и день прошел не зря. Правда же? Хорошего четверга вам и такого же настроения. Вот. А те, кто еще по какой-то причине не составляет нам компанию, не поднимает настроение своим родным, близким, друзьям, коллегам, друзья, берите пример. Номер WhatsApp написать легко. Из любой точки нашей страны, где слышите мой голос, присоединяйтесь к моей компании. Почитаю, послушаем пару треков, а затем ваши приветы зазвучат на всю страну. Номер, кстати, прямо сейчас ловите.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Друзья, программа Лайв-чат в самом разгаре. 15 часов 25 минут. Передаем здесь ваши приветы, ваши поздравления, ваши теплые пожелания. Присоединяйтесь к моей компании. И вот что у нас уже имеется. Добрый день, спасибо за эфир. Прошу передать привет моей жене Юле и двум моим доченькам Софье и Танечке. Пламенный привет вам, хорошего дня. Написали вы спасибо. Это Александр, тезка, вам тоже привет и хорошего дня. А дальше поехали. Добрый день, дорогие слушатели и ведущие. Хочу передать особенный привет для Мадияра. Я уже рядом. Жди при параде. Аймжан подписался под этим сообщением. Ну что, здорово. Здесь, кстати, такой смайлик в виде, ну, такого, как бы вам это передать, ну, вот такой смеющийся со слезами. Короче, чувствую, что день даром не пройдет. Хорошо вам, ребят, провести время, ну и, конечно же, пламенный привет от нас. Здравствуйте, Радио НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою дорогую тетю Любовь Ивановну. Пожелайте ей всего самого наилучшего. Очень ее люблю. Давно не виделись, больше 5 лет, но любимое радио, как всегда, сближает. И через вас можно поздравить своих родных и близких. За это вам отдельное спасибо. Всегда пожалуйста. Ну и, конечно же, хочу пожелать вам, дорогая Любовь Ивановна, всего самого наилучшего и крутого. Знаете что? Если потребуется моя поддержка и моя помощь, я всегда буду рядышком с вами. Так, племянница подписалась Вероника под этим сообщением. Вероника, передали. Ну и, конечно же, наше пожелание с днем рождения тоже отправляем. Привет, Радио НС. Хочу сказать своей любимой, которая сейчас рядышком со мной, помогает мне в моем деле. Милая, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты рядом, за то, что мы вместе. Я люблю тебя. Включите Диму Билана. Спасибо, написали вы. Это Нуржан. Нуржан, а вот есть там у вас 5 секунд написать, как зовут вашу любимую? Потому что хотелось бы, наверное, озвучить на всю страну эту прекрасную девушку, ее прекрасное имя, которое сейчас вам помогает. Так, вижу, что печатаете, поэтому, конечно же, Елена. Вот, Елена, вам пламенный привет от Нуржана. Хорошего дня и отличного настроения. Успели передать. Песню обязательно поищу. Вот. Ну, а сейчас послушаем мы, кстати, Жанну Фриске с треком под названием «Пилот». Вы же, друзья, присоединяйтесь к моей компании, потому что времени у нас с вами действительно не так уж и много. Номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас. Дерзайте.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Друзья, продолжается программа «Лайв-чат». 15:38. У нас с вами все меньше и меньше остается минуточек, чтобы передавать друг другу привет. Здравствуйте, любимое радио. Всем, кто в дороге, хорошей поездки. Передайте привет Рахимжану, Сулжан и Еркежан. Всем доброго дня. От Зульфиры пришло это сообщение. Зульфира, передали с большим удовольствием. Вам тоже пожелаем хорошего настроения. Так, здравствуйте, любимая радиостанция. Поздравьте, пожалуйста, нашего дорогого братишку, его зовут Куаныш, с праздником, с днем рождения. Пусть день будет успешным, удачным, вечером соберемся в большом семейном кругу и обязательно отпразднуем твой праздник, твое дорогущее, классное, шикарное событие. Ну а самое главное, пусть рядом с тобой всегда будут любимые люди. От твоей семьи пришло это сообщение, и мы, конечно же, тоже к этим теплым пожеланиям присоединяемся. Под занавес программы, друзья мои, обязательно почитаю ваши приветствия, ну, в том случае, если, конечно, успеете их нам отправить на 775-1060-011. Впереди у нас финальная часть. Ну, а сейчас послушаем пару треков.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Друзья, продолжается программа Лайв-чат. 15 часов 46 минут, и сейчас я в своих руках держу очень потрясающее поздравление. Сегодня мы спешим поздравить самую красивую и влюбленную пару, Семена и Диану, с предстоящим днем свадьбы. Он, кстати, случится уже 18 октября, в ближайший воскресный день. Дорогие Семен и Диана, вас с этим знаменательным событием в жизни поздравляют ваши родные, близкие, друзья и все те, кто сейчас слушает радиостанцию НС. Ну а пожелать вам хочется действительно многого. От ваших родных и близких прилетели вот такие строки. Поздравляем вас с самым прекрасным днем вашей жизни, днем вашей свадьбы. Желаем вам, чтобы ваша совместная жизнь была счастливой и легкой, чтобы в вашей молодой семье всегда царили гармония и понимание, чтобы ваша любовь всегда была такой же большой, искренней и горячей. Любите всех.

Так, дальше идем. Здравствуйте, Радио НС. Передайте большой привет Калиеву Серику. Держись, наш дорогой, мы тебя очень любим. В понедельник увидимся. Написали вы и написали еще и спасибо. Ну вот, друзья мои, на сегодня план максимум, как говорится, выполнен. В этот четверг я, Александр Шмыгалев, не прощаюсь с вами, остаюсь в этой студии для того, чтобы вместе с вами заряжаться классной, позитивной энергетикой, ну и послушать классные треки. Поэтому не переключайтесь, в начале музыкального встречаемся. Лайфчат. Лайфчат.

0: жирного.
1: Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Только с 12 по 25 октября. Ультра HD LED телевизор Haier с диагональю экрана 55 дюймов. Всего за 209 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
2: Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
0: МС радиосында жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

скажу вам, друзья мои, что в 16 часов 2 минуты рядышком с вами находится любимое радио, ну и, конечно же, компанию в студии вам составляю с большим удовольствием я, Александр Шмигалев. Напомню о том, что с 13 по 16 октября по инициативе молодежного крыла «Жастар Рухы» проходит рот эстафета «Таза Казахстан» по маршруту Астана-Усть-Каменогорск. В рамках эстафеты планируется очистить от мусора прилегающие к автомобильным дорогам территории общей протяженностью около 1800 километров. Представляете? В этом часе планирую вам рассказать все подробную информацию, что же на эту минутку происходит. Ну а вам, друзья, пожелаю классного настроения, ну и продолжим слушать любимые песни.

Ну, знаете, друзья мои, 16 часов 15 минут. Уж настолько бы я звездам, наверное, не стал бы доверять. Все-таки давайте доверимся больше официальной информации. Узнаем, что же там сейчас происходит на дорогах нашей страны по данным сервиса Яндекс.Карт. Расскажу все как есть, поэтому делайте ваши радиоприемники погромче прямо сейчас. В Алматы уже 6 баллов на 16 часов 16 минут. Все куда-то едут. И вот участки дорог, где сейчас придется вам задержаться. На проспекте Раскулова на запад от Яблочкова до Бакеева здесь полчаса потеряете. На Абая стоим также на запад от Муканова до Тлендиева более 25 минут. Затор и на Розбакиева. По традиции от Дуйсенова до Джандосова здесь 25 минут. Приготовьте постоять. Придется и на Тимирязева на восток от Гагарина до набережной Хамита Ергалиева целых 30 минут. Ну и сейчас затор есть на улице Тургут-Азала от улицы Шкарима до улицы Тлендиева. Точнее, друзья мои, по улице Садпаева также придется постоять. Дальше идем. Сейчас в столице мы в городе Астана наблюдаем 4 балла. Лишь местами имеются затруднения. Вот 15 минут вам придется потерять на проспекте Туран от автосалона до улицы Сарайжик. Еще 20 минут приготовьте на улице Сусамыр от улицы Азен до улицы Рахимжана Дуйсенбаева. Ну а радио НС желает вам доброго пути.

Знаете, друзья мои, если вам сегодня, ну вот, как-то крайне необходимо донести какую-либо информацию до кого бы то ни было, четверг очень подходящий день для этого. Именно по четвергам люди активнее прислушиваются к окружающим их людям. Поэтому надеемся на удачу. Ну и давайте прямо сейчас расскажу вам о том, что синоптики обещают уже на день завтрашний, 16 октября. Ой, всеми любимая пятница наконец-то наступает. В Алматы будет плюс 13, преимущественно солнечный день без осадков. А вот в столице пасмурно и днем до плюс 10. Ночью, кстати, уже будет минус 1.

0: Роуд-эстафета «Таза Казахстан». Следим за эстафетой вместе с Радио НС.
1: 16.50, друзья мои. Самое время рассказать вам все подробности. Напомню, что с 13 по 16 октября по инициативе молодежного крыла «Жастар Рухы» партия «Дилет» пройдет или проходит эстафета «Таза Казахстан» по маршруту Астана-Усть-Каменогорск. В рамках эстафеты планируется очистить от мусора прилегающие к автомобильным дорогам территории общей протяженностью, только представьте, 1800 километров в Акмолинской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях. Расскажу вам о том, что сегодня, собственно говоря, уже в области Абай участники РОАД эстафеты «Таза Казахстан» очистили обочины трассы, провели акцию «Вандализм Ге Жолжок». В Жидебайском заповеднике высадили саженцы в селе Караул. А вот сейчас планируется встреча с местной молодежью. В общем, сейчас все подробности нам и расскажет исполняющий обязанности председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «Эдилет» Ержан Хамитов. Ержан, вы на связи? Добрый вечер. Угу. По всей видимости, ну, поскольку все-таки все это действительно происходит в дороге, я прямо сейчас попробую все-таки еще разочек в прямом эфире с Ержаном связаться. И, конечно же, да, гудок пошел. Ержан, еще раз добрый день. Расскажите нам, пожалуйста. Знаем, что у вас сейчас планируется встреча с местной молодежью. Какие вопросы стоят на повестке? Вот сколько вы уже сегодня сделали, я об этом всем рассказал в прямом эфире.
2: Добрый день. Сегодня продолжаем рост эстафету «Таза Казахстан».
1: Да, мы вас слышим. Рассказывайте. Ержан. Ну, я напомню, друзья мои, что сейчас ребята находятся в дороге. Не везде, конечно же, связь иногда оставляет желать лучшего. Надеюсь, что, Ержан, вы с нами сейчас? Нет, к сожалению, не удается установить связь, но, конечно же, все подробности мы расскажем в нашем эфире обязательно, поэтому, друзья, никуда не переключайтесь, сейчас послушаем пару треков, ну, а затем уже и новости на 5 минут раньше всех остальных вы узнаете все подробности.
0: «Таза Казахстан. Чистота начинается с каждого из нас».

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Что ж, начало еще одному музыкальному положено прямо сейчас, 17:03. Открываем его ярко и красиво, Баста и моя Мишель, с треком под названием «Я не поняла». Мы-то с вами, друзья, абсолютно точно понимаем, что вплотную приблизились к самой любимой пятнице. И представляете, как здорово, у нас с вами целых 60 минут, чтобы потрясающе завершить этот рабочий четверг. А еще, представляете, вопреки всем мнениям, четверг – это лучший день для бракосочетания или походу в кино. Кстати, об этом. Если вы не забыли, то в Казахстане именно четверг является днем, когда на экраны выходят очередные новинки. Уверен, на этой неделе будет что-то интересное. В общем, я, Александр Шмыгалев, уже накидал вам немного идей, как же провести вечер этого дня, ну и пожелаю прямо сейчас классного настроения. Возвращаемся к прослушиванию любимых песен на волне Радио НС. Всем пламенный привет!

немного грустная история любви от Джонни в 17 часов 16 минут, но мы же с вами помним, что все, что не делается, все действительно происходит в нашей жизни к лучшему. У кого-то пути разошлись, а вот у нас с вами, традиционно для Алматы, на дорогах города они каким-то чудесным образом сходятся. Давайте посмотрим, что же к этой минуте нам показывает система Яндекс.Карт. Расскажу о дорожной ситуации. Делайте погромче ваши приемники. В Алматы наблюдаем почти 8 баллов. Серьезные пробки все куда-то направляются. Стоим на проспекте Абая от Муканова до Тлиндиева более 45 минут. На восточной автомобильной дороге проспекте Эль-Фараби от Луганского до Маркова. Здесь более 35 минут приготовьте. Время потребуется и на Тимирязева от Манаса до улицы Розы Бакиева более 25 минут. Задержаться придется и на Жарокова в южном направлении от Джамбыла до Бухаржирау. Этот участок дороги займет около 40 минут вашего времени. В столице в городе Астана 5 баллов, местами имеется затруднение. 15 минут оставите на улице Сыганак от улицы Туркестан до проспекта Туран. Столько же и на самом проспекте Туран от автосалона до улицы Сарайшик. Что касательно самых загруженных магистралей в эти минуты, то это проспект Республики по направлению к центру. Здесь ситуация оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Ну а Радио НС по традиции желает вам доброго пути.

А ведь действительно, друзья, если задуматься, вокруг нас с вами больше происходит позитивных моментов, но вот почему-то многие из нас привыкли этого не замечать. И заметьте, негативные моменты становятся чуть ли не центром вселенной. В 17:31. Мне лично очень нравится план от Базил, который в нашем эфире прямо сейчас поет «Ай-яй-яй». Впитываем все, что вызывает острый интерес, настраиваемся на позитив, а вот совершенно ненужные в нашей голове эмоции отпускаем и убираем куда подальше. Тем более, что в завершении рабочего четверга нам с вами как воздух необходимы положительные эмоции. Если хотите, будем их извлекать прямо сейчас из любимых треков. Подпевайте и настраивайтесь на позитивную волну. Прямо по курсу в нашем эфире «Дуали».

0: Реклама. Дорогие друзья, в ноябре Джонни отправляется в Казахстан с большими сольными концертами. 10 ноября артист выступит в Алматы на сцене Алматы-Арена, а 12 ноября встретится со зрителями Астаны во Дворце единоборств имени Жаксалыка Ушкимпирова.
1: Лечу к тебе, словно комета.
0: Вас ждет атмосферный музыкальный вечер, живое исполнение и любимые хиты «Комета». «Аллея», «Титры», «Ты беспощадна» и многие другие песни, которые знают и любят тысячи слушателей. Джонни в Алматы и в Астане. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже на Тикетон.
2: Реклама на радио МС 356-6000.

0: 17:47 на паузу мы с вами ставим «Разве что рабочий день». Именно в эти минуты я, Александр Шмыгалев, передавая музыкальные бразды правления каждому нашему слушателю, пожелаю прекрасного вечера этого четверга. Если план на то, как его провести, у вас еще не готов, тогда импровизируйте. Именно сегодня, 15 октября, отмечается такое событие, как День импровизатора. Конечно, это о тех, кто умеет творить здесь и сейчас, не имея никакого сценария под рукой. Говорят, так даже интереснее. Пусть вечер действительно будет классным. Все, прощаюсь с вами до следующей недели, услышимся здесь же в понедельник. Пока.
1: Радио.

0: жарнама. Сенің сүйікті сұлпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Хайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289 990 теңгеде. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сұлпақ. Әр 20-шы тек үшін супер кэшбэк.
1: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Погода на радио НС.
1: 16 октября в пятницу в Алма-Ате ожидается прекрасная осенняя погода. Без осадков плюс 13. В столице, в городе Астана, ожидается пасмурный день плюс 10.
0: Погода.
2: Как сохранить здоровье женской груди? Принимайте Индол Форте Эвалар. Именно он сохраняет баланс женских гормонов, предотвращает образование уплотнений в груди, снижает риск рака молочных желез. Индол Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер КИЗ-16019953Е00052906818 от 29 июня 2018 года.

0: сегодня будет шоу-беш?
1: Хороший вопрос.
2: Потому что мы сами не всегда знаем.
0: Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Бэш. В шоу-беш. Включайся.

0: Отпас Лайф на радио НС.
1: Всем привет, это программа «Отбасы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «Отбасы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туретаева Элизада. Здравствуйте, Элизада.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Я тут прикинул, если я буду откладывать по 50 тысяч тенге в месяц, мне надо будет копить аж 50 лет, чтобы купить квартиру. Как-то грустно от этого стало.
2: Зря грустите, Андрей. Достаточно всего 10% от цены квартиры на первоначальный взнос и участие в программе «Наурыз» в «Отбасы Банке».
1: Я, кстати, слышал про эту программу, но я, честно говоря, думал, что я опоздал уже.
2: Нет, если начнете сегодня. Наурыз — это не ипотека по принципу «кто первым подал заявку, тот и получил». Участники проходят отбор по бальной системе. Чем больше баллов, тем выше позиция в отборе. Мы поощряем тех, кто заранее готовился к покупке жилья, дольше копил и регулярно пополнял депозит.
1: То есть перед стартом программы просто нельзя положить деньги и сказать: «все, я готов».
2: Ну, положить можно, но человек, который начал готовиться раньше и копил регулярно, будет иметь преимущество. Кстати, в Наурызе предусмотрены и дополнительные баллы. Если вы женаты, плюс 5 баллов. Если есть дети, еще плюс 10.
1: Так,
2: баллов.
1: Уже плюс 15.
2: Да. Если вам до 35 лет, это еще дополнительные баллы. Кстати, для нуждающихся и социально уязвимых граждан мы уменьшили процент ипотеки и дополнительно начислили баллы.
1: О, хорошо.
2: Так что, Андрей, чем раньше начнете копить, тем выше шанс, что вашу заявку на ипотеку на УРЭС в Отбасы Банке одобрят. Если у вас с женой и детьми до 18 лет нет своего жилья и не было операции с ним за последние 5 лет, то нужно смело участвовать. Официальный доход и депозит — все, что нужно.
1: Так, позвоню-ка я жене, обрадую, что дошел способ купить квартиру. Осталось только открыть депозит. Ну, а у нас в гостях был директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туретаева Элизада. А в следующем выпуске расскажем, какие квартиры подходят под ипотеку.
0: «Отбасы Лайф» на радио НС.

0: Рубрики.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, в ноябре Джонни отправляется в Казахстан с большими сольными концертами. 10 ноября артист выступит в Алматы на сцене Алматы-Арена, а 12 ноября встретится со зрителями Астаны во Дворце единоборств имени Жаксалыка Ушкимпирова.
2: Лечу к тебе, словно комета.
1: Вас ждет атмосферный музыкальный вечер, живое исполнение и любимые хиты «Комета».
2: Ведь без тебя не комета.
1: «Аллея», «Титры», «Ты беспощадна» и многие другие песни, которые знают и любят тысячи слушателей. Джонни в Алматы и в Астане. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже на Тикетон.
0: Реклама на радио NS 356 6000.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется «Экспресс в прошлое».

0: проснулся? Уже хорошо. А дальше... Шоу-беш. Шоу-беш. С 7 до 10 утра на Радио НС. Начинай день нормально.
1: А, нормально?

0: скорость, свет, музыка вечная. Экспресс прошлое, прошлое на радио НС.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: Hi.
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, в ноябре Джонни отправляется в Казахстан с большими сольными концертами. 10 ноября артист выступит в Алматы на сцене Алматы-Арена, а 12 ноября встретится со зрителями Астаны во Дворце единоборств имени Жаксалыка Ушкимпирова.
2: Лечу к тебе, словно комета.
1: Вас ждет атмосферный музыкальный вечер, живое исполнение и любимые хиты «Комета».
2: Ведь без тебя не комета.
1: «Аллея», «Титры», «Ты беспощадна» и многие другие песни, которые знают и любят тысячи слушателей. Джонни в Алматы и в Астане. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже на Тикетон.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это